0: запрещенные. Белинского Гоголю.
1: Ах, Николай Иванович, какое письмо!
2: Drop the charges!